сумею. Водный час люблю, ненавижу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ты что?